0: Mora usrekiu. Та є паманинят деяндана.
1: Пилок кому на хату кришма бактиш коню панчинган рама паман.
0: Тебе каши. Ангара анак мал.
1: Дитам пину кумал. Тимал. Тимал.
0: Лавас писан субива. Имана вай.
1: Ya ke tu tewe ayno sedih mas ni ayno perih mas malu me lantaran apuk-apukan di alas pinggan di ngasala
0: cik akal oge cik aku sudah sadar jelas sadar